Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветра просвист экспрессов, крыла лед буеров. Кто-то здесь зацелован,